вся крев, а склянка жуцона прищене. Хей, цуж, что манька в очах твих лзи. Леч раз познава улицы сына, что жив шрут носи, зножа луптеш крат. И покохава дика го девчина, без него для ней уж не истнял свят. Стала ще его корною невольницей, давних компаній пожучив.